0: Fusionamos la noche con buena música. Escuchas Fusion Nights.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,